И в этом единстве мы хотим, чтобы группа была слита с Творцом. Слова Рава из Конгресса Ситрина 2003 года. Если так, что такое цель творения? Слияние с Творцом на деле. Слияние достижения, которое обещает нам изучение науки Каббалы.